зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам уже лез Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал? Сержант сказал, как

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае отметят День города. Празднование продлится 3 дня с 19 по 21 июня. Основные торжества развернутся в субботу. В полдень начнется шествие театрализованных колонн по Народной улице. А в час дня на площади Свободы официально откроется праздничная программа с концертом и танцевальным перформансом. Хедлайнером вечера станет петербургский проект «Дансим». Их выступление запланировано на 22:30. Для детей в этот день проведут интерактивную программу «Легенды Валдайского озера» на поляне сказок. А в воскресенье праздник завершится летним городским балом. В Валдае 18 июня пройдет масштабная диагностическая

0: Акция в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 5 вечера местные жители смогут пройти полное обследование организма всего за один день. Для взрослых прием будут вести невролог, кардиолог, онколог, эндокринолог. А для детей подготовлена отдельная бригада врачей, включая ортопеда и лора. Также флюорография, маммография для женщин и вакцинация от пневмокока. Медики ждут пациентов по адресу Песчаная 1А. Запись ведется по телефону 25 662. Госавтоинспекция Валдайского района предупреждает о высокой опасности на дорогах. В летний период из-за миграции на трассах все чаще появляются лоси, вес которых достигает 600 килограммов, и столкновение с ними грозит тяжелыми последствиями. Обычно аварии случаются в темное время суток. Если вы видите знак «Дикие животные», обязательно снижайте скорость. Проезжая лесной массив, будьте готовы остановиться. Ни в коем случае не сигнальте, не пытайтесь объехать Сахатова, его поведение непредсказуемо. Помните, что лоси – стадные животные, за одним могут быть другие. Кроме того, в зоне действия знака водителя ждет крупный штраф за ДТП с животным. Прокуратура Валдайского района добивается возврата крупной суммы денег местной пенсионерке, ставшей жертвой телефонных мошенников. Речь идет о более чем 145 тысячах рублей, которые женщина 1967 года рождения лишилась еще в мае 2023 года. Тогда ей позвонили неизвестные и, применив стандартную схему запугивания, убедили, что ее сбережения находятся под угрозой. Под предлогом сохранения средств пенсионерка перевела все накопления на продиктованный злоумышленниками якобы безопасный счет. Женщина не стала мириться с потерей и обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе тщательной проверки надзорному ведомству удалось установить получателя денежных средств. Им оказался житель Хабаровского края. Прокурор незамедлительно подал исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. Суд изучил все материалы дела и полностью встал на сторону потерпевшей, удовлетворив требования прокуратуры в полном объеме. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро, могу говорить бесконечно.
4: И еще добрее.
3: Потому что лето, ребят, ну лето продолжается. 17 июня, сегодня среда. Ох, как здорово, ох, как классно проснуться и осознать того, что солнышко уже встало. А ты что валяешься? Ну, вставай.
4: Я встала просто, я не люблю вставать по утрам. Я тут видела такое классное.
3: По утрам машина.
4: Там один из экстрасенсов, там типа, как я встаю по утрам? И лежит там на земле в темноте какой-то один из экстрасенсов, потом такой, поднимается резко.
3: Да, я знаю,
4: так,
3: да,
4: смеялась,
3: прикол, да.
4: Я так смеялась, потому что это я.
3: Я знаю эту шутку. Ну, а что поделать, Маш? Ну, во-первых, у тебя работа такая утренняя. Ты должна быть бодра и весела.
4: Всегда, даже если... все время должна быть бодра и весела.
3: Ну да, потом пойдешь в театр, пойдешь.
4: Я ничего никому не должна.
3: Но где ты вот грустное утреннее шоу слышала?
4: Да вообще, у меня все работы, они предполагают улыбку и хорошее настроение.
3: Ну да.
4: У меня нет работы, где я могла бы быть грустной.
3: Эти все истории, когда типа клоун, вот он такой в цирке, вау-вау-вау, классно, веселый, а потом выходит там...
4: А потом плачет, сидит.
3: Да, потом сидит и плачет, сидит как этот клоун Красти из Симпсонов. В общем, Маша бодра весела, ребят, я вижу, я смотрю на нее, она бодра весела, уже третий термос там какого-то бодрящего напитка
4: это
3: выпивает.
4: Это просто чай.
3: Ну, чай, просто чай. И готова начать утреннее шоу «Активация» вместе со мной. Все Грешков зовут меня, мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 17 июня 1982 года поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». Разработка нового летательного аппарата была поручена инженерам Уктомского вертолетного завода. Под руководством главного конструктора Сергея Михеева был сделан прототип боевого вертолета, названный В-80. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый летный экземпляр – бортовой номер 010, совершивший под управлением летчика-испытателя Бездетного свой первый полет 17 июня 1982 года. Соосная конструкция расположения несущих винтов позволила более полно использовать мощность силовой установки и улучшить маневренность вертолета. С большой скоростью, перемещаясь боком и назад, обладая уникальными летными характеристиками, мощным вооружением и высокоточной системой наведения, К-50 стал единственным в мире вертолетом, который способен в течение 12 часов висеть на одном месте, и первым в мире летательным аппаратом, оснащенным катапультируемым сиденьем. Благодаря этому стало возможно спасение пилота на любых режимах полета.
2: Сегодня 17 июня. В 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid Corporation, которая стала производить оптическую технику. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографий занимал 60 секунд. 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid SX-70. Через два года она появилась в продаже. Теперь фотографу было достаточно только зарядить кассету, навести объектив и нажать кнопку, а через минуту снимок был уже готов. Продвижению аппарата на рынок предшествовала мощная рекламная кампания с участием голливудских кинозвезд. Портрет его изобретателя, с только что полученной собственной фотографией в руке, украсил обложку популярнейшего американского журнала Life.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
4: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы.
2: Курьезные курьезы.
1: Да, в утреннем шоу «Активация».
2: Да, угадай.
1: Всегда вместе с вами. И мы сегодня поговорим о каких-то необычных происшествиях, да?
2: Ну, нет.
1: Нет?
2: Не происшествия, не угадала.
1: О животных? Я люблю про животных.
2: Нет, не животных. Да у нас опять, тут у нас всю неделю индусы, знаешь, такая
1: одолевают.
2: Партия новостей приплыла на контейнеры из Индии, мы их сейчас разбираем. Значит, в Индии живет 57-летний Сунил Джозеф, и он все время что-то собирает. Он уже в книге рекордов Гиннесса не раз, и не два, и не три. Вот. И, собственно, сейчас расскажу, с каким в очередной раз рекордом он попал. Наш герой собрал самую большую в мире коллекцию бумажных стаканчиков. Представляешь? Вот эти вот стаканчики бумажные, которые бесплатные чаще всего, которые, например, кофейные стаканчики бумажные. В общем, коллекция у него 858 разнообразных. 858 стаканчиков.
1: Вот есть картинка. Потому что мне представляется, что он собирает мусор.
2: Нет, просто человек стоит, рядом стаканчики перевернутые причем. Перевернутые стаканчики.
1: Но типа они с какими-то картинками, они не просто белые.
2: Ну, конечно, с какими-то картинками. Ты чего, так пришел на любой рынок и сразу купил? Ну, естественно.
1: Нет, я тебе говорю, что я представлял, что он собирает мусор.
2: Ну, на самом деле, 858 как-то маловато. Я думал, 1858. Тогда да, потому что, в принципе, я вот так похожу по городу недельку. Мне кажется, я уже штук 100 наберу разных стаканчиков.
1: Но вперед.
2: При этом, да, он еще собирает стаканчики из-под мороженого. Знаешь, эти маленькие есть. Такие, мороженое покупаешь?
1: Странное развлечение, согласись.
2: Вот.
1: Же.
2: Значит, он пишет: благодаря целеустремленности и дисциплине можно достичь любой цели. Собственно, книга рекордов Гиннесса все вписали. Ребят, 858 стаканчиков не так уж и много. Кроме того,
1: у вас
2: у него
1: есть возможность победить его.
2: У него еще есть, значит, большая коллекция в книге рекордов Гиннесса, указанная телефонные карты. 5986 штук, но, говорят, рекорд перебили. А еще он обожает собирать, значит, посадочные талоны, упаковки от бритвенных лезвий, кофейные кружки и чайные пакетики.
1: Использованные?
2: Да нет, настоящие. Я вспомнил себя, я вот в детстве, когда, конец 90-х, и когда появлялась какая-нибудь там рекламная продукция бесплатная, какие-то флаеры, какие-то, знаешь, это же казалось, ого, какие красивые. Жили в черно-белом мире каком-то, блин. Вот, и я тоже что-то пытался собирать, мы баночки.
1: Я собирала блокноты, они до сих пор у меня есть, из разных стран мне привозили в подарок, и они чистые.
2: Чистые,
1: естественно, я ничего там не писала.
2: Надо продать. А я баночки из-под газировки, алкогольных напитков с братом собирал, у меня больше.
1: О, это у меня дети.
2: Вот.
1: У меня дети такие, я говорю, это мусор. У меня... Понимаешь, что это мусор?
2: Да.
1: Нет, это коллекция баночек.
2: Ну да, нас тоже выгоняли, в итоге на даче она осела, сейчас она в коробках лежит, там больше 1000, и я давно уже ее не видел. Может, ее уже и нет, но, в общем, в любом случае, ребята, вот такая
1: выкинули,
2: вот...
1: Выкинули, пока ты не видел.
2: Да, и продали. Вот такая вот запись в книге рекордов Гиннесса появилась. Вы тоже можете там оказаться. Главное, начать что-то собирать.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, это шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина, и сегодня у нас среда, сегодня 17 июня, год 2026, прямо сейчас будем поздравлять именинных пирожочков, которые сегодня появились на свет. У Маши 3 человека, у меня 3 человека, мы выбрали просто вот самых, по нашему мнению, самых интересных. Итак, кто у тебя есть?
1: Ну, вот я тут, знаете, вообще мучилась и решила первым поздравить Франца Рубо. Он родился в 1856 году, и если вы думаете, что он какой-то иностранец, то нет, это совершенно русский художник, автор панорам обороны Севастополя, Бородинская битва и многих других.
0: Ничего себе! О. Вот это да! Так, сегодня я поздравляю с днем рождения Джейсона Патрика, американского актера кино, телевидения, театра. Между прочим, человек снимался, ну, конечно же, в различных боевиках. А потом все это пошло у него на фильмы, связанные, такие, знаешь, серьезные фильмы. Там «В изгое» он снимался, в «Желтых птицах» снимался, в «Соснах» снимался. Короче говоря, актер такой, знаете, вот увидите, сразу поймете. Джейсон Патрик, с днем рождения. Да, это он.
1: В 1882 году в этот день родился невероятно талантливый человек Игорь Стравинский, русский композитор, дирижер и пианист.
0: Винус Уильямс, американская теннисистка, многократная победительница турниров «Большого шлема», собственно, сестра Сирены Уильямс. Угу. Поздравляю, с днем рождения.
1: В 1926 году в этот день родился актер Николай Еременко, старший. Это советский актер театра и кино, народный артист СССР.
0: И сегодня еще мы отмечаем день рождения у человека не менее знаменитого. Хоккеист Никита Кучеров сегодня появился на свет. Российский хоккеист, игрок НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Сначала начинал в России в ЦСКА там, или в Красной Армии, ну там два разных клуба. А потом в Канаде, теперь в США, в Тампе. В общем, поздравляем Никиту Кучерова с днем рождения и поздравляем всех именинников, которые сегодня, 17 июня, появились на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп.
2: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт, предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно, не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам, вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: Экватор рабочей недели. Среда, 17 июня на календаре. Ребят, просыпаемся и что делаем? Путешествуем. Потому что в утреннем шоу «Активация» можно путешествовать, не вставая с кровати, например.
1: Мы визуализируем. Визуализируем прекрасные места, чтобы обязательно в какой-то момент своей жизни там побывать. И сегодня мы едем на остров. И это не простой остров. Он не где-то в океане, а это крупнейший речной остров. Он является настоящим заповедником дикой природы, индейской культуры. А все потому, что он находится где?
0: В Бразилии, в Южной Америке. Остров называется Бананал. Находится в среднем течении реки Арагуай. Это левый приток реки Токантинс, протекающий по бразильскому плоскогорию. Ну, то есть, представьте себе, река широченная, и там по центру прям огромный остров, почти 20 тысяч квадратных километров. Больше, чем некоторые страны, между прочим. В общем, остров Бананал. За бананами. И еще зачем-то туда поедем.
1: Ну, конечно, не только с бананами, но и за кофе, потому что в этом городе есть музей, который называется «Живой музей эпохи кофе». Это не просто помещение, это, между прочим, целый исторический город, где время остановилось, замерло где-то в веке 19-м, во времена золотого кофе. Там кофейные бароны жили, друзья, да. И они получали золотом больше, чем вся вообще страна, и они чеканили собственную валюту. А там в этом городке можно увидеть брусчатые мостовые, особняки. И там же также есть действующая формация Popular. Это самая старая аптека в Бразилии. Она была открыта в 1830 году, и даже интерьер в ней сохранился до наших дней.
0: Все абсолютно верно. Бразилия, конечно же, одна из главных стран, которая производит кофе. И все это началось в конце 19 века. Огромное количество кофейных фазенд находится на острове Бананал. Вот, туда можно отправиться, собственно, познакомиться вот с этим, как раньше кофе собирали, как его мололи, как его грузили, как его упаковывали, как его грузили, как увозили, и попить кофе. Ну, а если, например, хочется попить кофе на какой-то красивой локации, то можно отправиться на водопад Бракуи. Это водопад, одна из главных достопримечательностей города Бананал, который находится на острове Бананал. Вот, посмотреть на водопад, который, длина которого может достигать 1100 метров. То есть, это, представляешь, вот водичка летит с высоты 1100 метров. Там же вообще убить может она. Вот, ну и, конечно же, есть куча смотровых площадок, скалы, можно и полазить по скалам, конечно, ну, специальные экипировки, естественно. Походить по горным тропиночкам, тропы легкие, километров по 10, то есть, в принципе, они безопасные. Вот, и можно сходить прямо до истока этого водопада и посмотреть, вот откуда рождается вода. Это очень красиво и очень-очень здорово.
1: А также в городе Бананал, на острове Бананал, вы можете посетить площадь, которая называется Праса Педро Рамос. Это главная и самая красивая площадь города. Также она называется Праса да Матриз, площадь у собора. Так переводится, так как она находится прямо перед главной церковью города. А кто такой Педро Рамос, в честь которого площадь названа? Он был бароном, кофейным магнатом и владельцем близлежащей фазенды. И главная фишка этой площади – исторический фонтан. Он такой чугунный в европейском стиле. Установлен был еще в 1880 году. Кроме того, там стоит старинный павильон оркестра и церковь Матриз, построенная в 1811.
0: Ну и одним кофе сыт не будешь. Конечно же, надо попробовать бразильскую национальную кухню. Одно из самых знаковых блюд – это фарофа, жареная маниоковая мука с мясом и специями. Фарофа называют золотой крошкой бразильской кухни. Это еще до Колумба была основой рациона местных индейцев. Теперь это просто главный гарнир. Кроме того, фейжоада – это сытное бразильское рагу с фасолью и мясом. Фейжоада. Ну, а если хотите экзотики, например, мясо аллигатора, то жакаре – это для вас тоже традиционное блюдо, популярное в регионах с обильными водоемами. Ну, а, собственно, там везде водоемы, везде реки, поэтому много, собственно, крокодилов. Ну и самое главное, самое любимое, наверное, что я бы попробовал, это ватапа. Это густой крем-суп с морепродуктами и арахисом. Он жутко калорийный, раз там много арахиса. Но каноничное блюдо привезли в Бразилию рабы из Западной Африки. И, собственно, крем-суп, то есть, вот, понимаешь, арахисовая паста, есть крем-суп, еще креветочки. Ну, креветками, как говорится, ничего не испортишь. Поэтому, ребят, всем приятного аппетита и, конечно же, шикарных путешествий.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, я Гришков, Маша Малинина, утреннее шоу «Активация», игра «Верю, не верю», обмен фактами, факты лживы, правдивы, главное понять, где правда, а где ложь. Если удается это, то круто, если не удается, то балл уходит сопернику. Сегодня я начинаю, Маша, факт для тебя, веришь ли ты, что Бразилия занимает 5-е место в мире по площади?
2: Да.
1: Молодец. Сначала идет.
2: Серьезно? Вообще кажется, что она небольшая.
1: Да здоровая она. Ты что, Россия, Канада, Китай, США,
2: и
1: потом...
2: там сплошной кофе и банан.
1: И реки, да, и реки.
2: Я хочу в Бразилию.
1: 1-0 в твою пользу, факт от себя.
2: Веришь ли ты, что гора Дыхтау...
1: Дыхтау?
2: ...является наивысшей точкой Кавказа?
1: Дыхтау? Ну там же другие горы на Кавказе.
2: Ну ты веришь или нет?
1: Ну, я не верю. Это правда? Есть такая гора Дыхтау?
2: Гора Дыхтау есть, но ты совершенно прав. Она не наивысшая точка Кавказа. А наивысшая точка Кавказа – это, естественно, Эльбрус.
1: Эльбрус, алло. Вот, аллилуйя. Счет 1-1. И финальный факт. У меня тоже Бразилия опять. Веришь ли ты, что Бразилия занимает 1-е место в мире по количеству католиков?
2: Да.
1: Абсолютно верно. Там 120 миллионов человек, которые эту религию исповедуют. Вот, все. 5 по географии, 2 балла сегодня, 2-1 на этой неделе. Маша, большой молодец, я тебя поздравляю. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей, потому что звезды уже сидят и говорят, ну когда же? Расскажите же про нас уже, кому интересны ваши вообще факты, мы же существуем на этой планете.
2: В общем, есть звезды, которые с детства обожают какие-то мультфильмы и очень бы хотели попасть, ну, в «Симпсоны» многие звезды попадают, но не по своей воле, а потому что их там как-то обсмеивают, а есть, например, мультфильмы, как «История игрушек».
1: Куда бы все хотели.
2: Очень бы хотела попасть Тейлор Свифт. И ты знаешь, что, по слухам, она уже написала саундтрек к «Истории игрушек 5», плюс каким-то еще образом готова поучаствовать.
1: Я остановилась на «Истории игрушек 3», потом дети как бы уже подросли,
2: выросли,
1: не
2: да.
1: стали смотреть.
2: Она хочет попробовать, собственно, каким-то образом там появиться. Появились везде плакаты. Значит, написано «Disney Pixar» и «TS». То есть это либо Тейлор Свифт, либо Toy Story. История игрушек. На фоне себе облачко все это. Также, появилась обложка Тейлор Свифт на Spotify и Amazon Music альбома 1989. И там были чайки на оригинальной обложке альбома, а там сейчас облачка. Также облачка появляются в ТикТоке, если ты пишешь Тейлор Свифт в поисковике. Короче говоря, премьера «Истории игрушек» уже назначена вот буквально на днях. И, соответственно, надо понять, где там будет Тейлор Свифт. Ну, а в самом, собственно, мультфильме о чем? «История игрушек 5» Вуди, Бас Лайтер, Джейси, другие будут сталкиваться с планшетом по имени Лилипад. Его даже целая актриса исполнила.
1: А Энди, так что там он? Все, уже у него дети есть свои?
2: Ну, там, да, уже дети. Ну, короче говоря, игрушки сейчас будут против планшета.
1: Ой, ну, ребят, смотрим обязательно, а завтра еще и, кстати, вам про фильмы, про классные
2: расскажем. Да, завтра четверг, день кинопремьер, ну а пока среда, экватор рабочей недели, всем доброе утро и хорошее настроение, пока.
1: Пока-пока.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро, могу говорить без

0: бодра и весела.
1: Всегда, даже если... все время должна быть бодра и весела.
0: Ну да, потом пойдешь в театр, пойдешь.
1: Я ничего никому не должна.
0: Но где ты вот грустное утреннее шоу слышала?
1: Да вообще, у меня все работы, они предполагают улыбку и хорошее настроение.
0: Ну да.
1: У меня нет работы, где я могла бы быть грустной.
0: Эти все истории, когда типа клоун, вот он такой в цирке, вау-вау-вау, классно, веселый, а потом выходит там...
1: не знаю. А потом плачет, сидит.
0: Да, потом сидит и плачет, сидит, как этот клоун Красти из Симпсонов. В общем, Маша бодра весела, ребят, я вижу, я смотрю на нее, она бодра весела, уже третий термос там какого-то бодрящего напитка
1: это
0: выпивает.
1: Это просто чай.
0: Ну, чай, просто чай. И готова начать утреннее шоу «Активация» вместе со мной. Сергей Рыжков зовут меня, мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия озабочена провокациями Украины с судами и танкерами в Черном море, а также терактами против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил накануне глава МИДа Сергей Лавров. Его турецкий коллега Хакан Фидан находился в российской столице с визитом с 15 по 17 июня. Министры рассмотрели актуальные глобальные и региональные проблемы, в том числе положение дел в Черноморском регионе. Россия заинтересована в том, чтобы безопасность россиян в Турции была надежно обеспечена, также заявил Лавров. Добавлю, российские военные освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчеты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов подразделения группировки войск. Сельхозпроизводители новых регионов России и Крыма получают топливо в первоочередном порядке, и это благодаря Минэнерго, Минсельхозу и федеральным ведомствам, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что особое внимание сейчас уделяется Крыму, приграничным и историческим регионам, включая Херсонскую область. Аграрии региона обеспечены топливом. Для проведения сезонных полевых работ профильные службы ежедневно

0: Проверяют потребности хозяйств и поставки. 15 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике стартовала уборка урожая ранних зерновых культур. Власти региона держат на постоянном контроле обеспечение аграриев дистопливом. В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти разработали альтернативные маршруты и схемы поставки топлива в область. Противоаварийные работы начали в здании панорамы обороны Севастополя, поврежденном при пожаре после удара украинского противника. Спасатели демонтируют поврежденные элементы кровли, представляющие опасность. В результате пожара в здании панорамы уничтожено более 90% живописного полотна и более 99% предметного плана. Однако часть экспонатов и фрагментов удалось сохранить. Часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками в ходе реставрационных работ и находилась вне зоны предметного плана. Сохраненные фрагменты планируется использовать при дальнейшем восстановлении экспозиции. Предметы и материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы. Предложения о работе за рубежом остаются одним из наиболее популярных предлогов для мошенничества. Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе оформления. Киберполицейские привели историю менеджера из Москвы, который разместил резюме на сайте поиска работы. Когда жертва пополнила счет на 270 тысяч рублей, злоумышленники сообщили, что платеж якобы заблокирован и нужно повторить его для разблокировки денег. Полицейские напомнили, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр соответствующего государства на основании приглашения работодателя и официального пакета документов, а финансовые требования должны подтверждаться выписками из банковских счетов, а не переводами денег на сторонние криптоплатформы. Курс доллара на сегодня 17 июня 72.14, курс евро 83.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бамбовски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. К огромной радости подружки и непосредственного начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его холостяцкую берлогу и начинает налаживать хозяйство. Саундтрек к фильму «Стой, а не то моя мама будет стрелять».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдай отметит День города. Празднование продлится 3 дня с 19 по 21 июня. Основные торжества развернутся в субботу. В полдень начнется шествие театрализованных колонн по Народной улице, а в час дня на площади Свободы официально откроется праздничная программа с концертом и танцевальным перформансом. Хедлайнером вечера станет петербургский проект «Дан Сим». Их выступление запланировано на 22:30. Для детей в этот день проведут интерактивную программу «Легенды Валдайского озера» на поляне сказок. А в воскресенье праздник завершится летним городским балом. В Валдае 18 июня пройдет масштабная диагностическая акция в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 5 вечера местные жители смогут пройти полное обследование организма всего за один день. Для взрослых прием будут вести невролог, кардиолог, онколог, эндокринолог. А для детей подготовлена отдельная бригада врачей, включая ортопеда и лора. Также флюорография, маммография для женщин и вакцинация от пневмокока. Медики ждут пациентов по адресу Песчаная 1А. Запись ведется по телефону 25 662. Госавтоинспекция Валдайского района предупреждает о высокой опасности на дорогах. В летний период из-за миграции на трассах все чаще появляются лоси, вес которых достигает 600 килограммов, и столкновение с ними грозит тяжелыми последствиями. Обычно аварии случаются в темное время суток. Если вы видите знак «Дикие животные», обязательно снижайте скорость. Проезжая лесной массив, будьте готовы остановиться. Ни в коем случае не сигнальте, не пытайтесь объехать Сахатова. Его поведение непредсказуемо. Помните, что лоси – стадные животные, за одним могут быть другие. Кроме того, в зоне действия знака водителя ждет крупный штраф за ДТП с животным. Прокуратура Валдайского района добивается возврата крупной суммы денег местной пенсионерке, ставшей жертвой телефонных мошенников. Речь идет о более чем 145 тысячах рублей, которые женщина 1967 года рождения лишилась еще в мае

0: 2023 года. Тогда ей позвонили неизвестные и, применив стандартную схему запугивания, убедили, что ее сбережения находятся под угрозой. Под предлогом сохранения средств пенсионерка перевела все накопления на продиктованный злоумышленниками якобы безопасный счет. Женщина не стала мириться с потерей и обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе тщательной проверки надзорному ведомству удалось установить получателя денежных средств. Им оказался житель Хабаровского края. Прокурор незамедлительно подал исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. Суд изучил все материалы дела и полностью встал на сторону потерпевшей, удовлетворив требования прокуратуры в полном объеме.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
2: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

конце 20 века оказывается, что в Нью-Йорке живут не только обычные граждане, но и привидения. Многомиллионное население не может противостоять натиску сверхъестественного. В конце концов, на пути бесчисленных монстров не остается никого, кроме троих ученых, парапсихологов, которым известно все о потустороннем мире. Правда, только в теории. И теперь им придется оставить пыльные кабинеты и применить свои знания на практике. Саундтрек к фильму «Охотники за привидениями».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии предложений по встрече Владимира Путина и главы киевского режима в Соединенных Штатах. Добавлю, ранее глава российского государства подчеркнула, Москва готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. Владимир Путин также отметил, при решении задач вооруженной борьбы необходимо учитывать возможности противника и совершенствовать свои. Глава государства также указал, российская сторона на протяжении 8 лет уговаривала Запад остановить конфликт на Украине мирным путем, ведь там проживают русские люди. В то же время Россия, по словам Владимира Путина, ежедневно берет под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Кроме того, Москва намерена наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. В России стартует кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Отмечается, она пройдет в непростых условиях. Центр избирком видит своей главной задачей сохранение открытости избирательных процедур и одновременное обеспечение безопасности всех участников процесса. Напомню, наряду с Думой 9-го созыва будут избраны прямым голосованием 8 глав регионов, а также 39 парламентов субъектов Федерации. Всего пройдет более 2000 кампаний различного уровня, по итогам которых планируют заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Согласно указу главы государства, выборы назначены на 20 сентября. Но, как уже неоднократно заявляли в Центризбиркоме, голосование, скорее всего, будет трехдневным – 18, 19 и 20 сентября. В комиссии объясняют это удобством избирателей. С начала года Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на теплое водоснабжение в 84 российских субъектах. Было выявлено порядка 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти средства предписано до октября нынешнего года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В ином случае они будут исключены из тарифов. Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Такой подход позволяет сохранить источники финансирования и обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования. Напомню, с 1 октября ожидается основное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем по России платежи вырастут на 9,9%. Перечень стратегически значимых лекарств увеличился почти в два раза. К нынешним 206 наименованиям добавят еще 149. В список вошли современные противораковые лекарства, быстрый инсулин, средства для лечения муковисцидоза, гемофилии и других недугов. Лечение конкретного препарата в стратегический перечень означает, государство

0: считает его приоритетным для системы здравоохранения и поддерживает компании, которые его производят. Цель проста – обеспечить нашу независимость от зарубежных поставок критически важными лекарствами. Все самое необходимое обязательно должно производиться внутри страны. В Минздраве, в свою очередь, подчеркивают, с помощью перечня пациенты получают необходимое лечение современными препаратами без перебоев, и стоят они, как правило, дешевле импортных. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Sky.fm. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

Вряд ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Жизнь простого рабочего парня Дага Куэйда скучна и однообразна. Поэтому, чтобы хоть как-то поразвлечься, он решает воспользоваться услугой некой компании, которая за неопределенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он другой человек, живущий другой интересной жизнью. Все бы хорошо, но после сеанса Дагу совершенно невозможно понять, кто же он на самом деле – простой работяга или спецназовец, владеющий всеми видами оружия и боевых искусств. Его боятся, его хотят убить. На его открыт сезон охоты. Даже любимая жена пытается свернуть ему шею. Теперь, чтобы выжить, ему необходимо вспомнить все. Саундтрек к фильму «Вспомнить все».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдай отметит День города. Празднование продлится 3 дня с 19 по 21 июня. Основные торжества развернутся в субботу. В полдень начнется шествие театрализованных колонн по Народной улице, а в час дня на площади Свободы официально откроется праздничная программа с концертом и танцевальным перформансом. Хедлайнером вечера станет петербургский проект «Дан Сим». Их выступление запланировано на 22:30. Для детей в этот день проведут интерактивную программу «Легенды Валдайского озера» на поляне сказок. А в воскресенье праздник завершится летним городским балом. В Валдае 18 июня пройдет масштабная диагностическая акция в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 5 вечера местные жители смогут пройти полное обследование организма всего за один день. Для взрослых прием будут вести невролог, кардиолог, онколог, эндокринолог. А для детей подготовлена отдельная бригада врачей, включая ортопеда и лора. Также флюорография, маммография для женщин и вакцинация от пневмокока. Медики ждут пациентов по адресу Песчаная 1А. Запись ведется по телефону 25-662. Госавтоинспекция Валдайского района предупреждает о высокой опасности на дорогах. В летний период из-за миграции на трассах все чаще появляются лоси, вес которых достигает 600 килограммов, и столкновение с ними грозит тяжелыми последствиями. Обычно аварии случаются в темное время суток. Если вы видите знак «Дикие животные», обязательно снижайте скорость. Проезжая лесной массив, будьте готовы остановиться. Ни в коем случае не сигнальте, не пытайтесь объехать Сахатова. Его поведение непредсказуемо. Помните, что лоси – стадные животные, за одним могут быть другие. Кроме того, в зоне действия знака водителя ждет крупный штраф за ДТП с животным. Прокуратура Валдайского района добивается возврата крупной суммы денег местной пенсионерке, ставшей жертвой телефонных мошенников. Речь идет о более чем 145 тысячах рублей, которые женщина 1967 года рождения лишилась еще в мае 2023 года. Тогда ей позвонили неизвестные и, применив стандартную схему запугивания, убедили, что ее сбережения находятся под угрозой. Под предлогом сохранения средств пенсионерка перевела все накопления на продиктованный злоумышленниками якобы безопасный счет. Женщина не стала мириться с потерей и обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе тщательной проверки надзорному ведомству удалось установить получателя денежных средств. Им оказался житель Хабаровского края. Прокурор незамедлительно подал исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. Суд изучил все материалы дела и полностью встал на сторону потерпевшей, удовлетворив требования прокуратуры в полном объеме. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0722.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

гроздьям наливны. Солнце греет купола светом золотым. В каждом сердце бьется ритм русской старины.

0: Кола.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: На Валдай ФМ.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
3: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
5: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай ФМ. 101.

Дэвид Вагнер – дитя 90-х, но он увлечен телевизионным шоу «Плезантвиль», где действие происходит в 50-е годы в небольшом одноименном городке, где все шикарны, веселы и непорочны, и жизнь удивительно приятна. Завороженный этим утопическим миром, Дэвид воображает себя в Плезантвилле, где наконец-то избавился бы от своей взбалмошенной и помешанной на парнях сестры Дженнифер. И однажды вечером жизнь совершает причудливый поворот. Странный телемастер вручает Дэвиду необычный пульт дистанционного управления, который отправляет его вместе с сестрой прямо в Плезантвиль. Визит пришельцев не прошел для города бесследно, удивительным образом изменив судьбы его обитателей. Саундтрек к фильму «Плезантвиль».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 157 БПЛА противника над территорией России за ночь, над территориями 12 областей, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. И уже утром с 7 до 9 утра за 2 часа средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника. Командование ВСУ пытается формировать боевые группы из военнослужащих подразделений ПВО для удержания позиции в Черниговской области. Это сообщает РИА Новости. Распоряжение связано с нехваткой личного состава на отдельных участках, но оно только усугубило ситуацию. Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу после доведения приказа. В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны 3 пособника Киева, планировавшие теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и ТЭК, сообщила ФСБ. Противоправная деятельность фигурантов была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России. Выявлена их переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планируемых террористических акций. У террористов изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства. Следственными подразделениями региональных управлений ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится в сообщении. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака Онкорну можно будет назначать и на более ранней стадии лечения, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. В апреле агентство получило разрешение на клиническое применение Онкорной вакцины, показано взрослым с метастатическим колоректальным раком, получившим 2 или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ней используют ингибиторы контроль точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутации. Персонализированный препарат предназначен для активации специфического противоопухолевого иммунитета и первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК-платформе. В России сегодня отмечают День русского кваса. Как отметили эксперты Роскачества, качественный квас не должен содержать в себе консерванты, подсластители, искусственные ароматизаторы и красители. При этом в напитке могут быть растительное сырье и продукты его переработки. На этикетке должно быть полное название продукта. Если указано «напиток безалкогольный, газированный» или подобное, то это не квас, а произведенный по другому стандарту продукт. В составе кваса могут быть растительное сырье и продукты переработки, а именно зерновое, фруктово-ягодное, овощное, сахар, натуральный мед, питьевая либо минеральная природная вода, поваренная соль, дрожжи и молочно-кислые бактерии, пищевые добавки, в том числе регуляторы кислотности. Непастеризованные квасы хранятся до месяца и обязательно в холодильнике, тогда как пастеризованные могут не портиться до года и более. Также у традиционного темного кваса пастеризация не меняет органолептических свойств, а светлый квас после тепловой обработки может изменить вкус и аромат. Курс доллара на сегодня 17 июня 72.14, курс евро 83.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Ослепительные внешние данные Сьюзан могли бы сделать ее супермоделью и принести ей титул «Мисс Америка». Но она одержима мечтой стать телезвездой и готова пойти на все, чтобы эту мечту осуществить. Выйдя замуж за Ларри, самого симпатичного парня в их провинциальном городке, она решает начать свою телекарьеру на местной кабельной станции в качестве ведущей прогноза погоды. Ларри, который хочет нормальной семейной жизни, становится для Сьюзан препятствием на пути к славе, и она, недолго думая, решает от него избавиться. Саундтрек к фильму «Умереть во имя».

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

завершится летним городским балом. В Валдае 18 июня пройдет масштабная диагностическая акция в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 5 вечера местные жители смогут пройти полное обследование организма всего за один день. Для взрослых прием будут вести невролог, кардиолог, онколог, эндокринолог. А для детей подготовлена отдельная бригада врачей, включая ортопеда и лора. Также флюорография, маммография для женщин и вакцинация от пневмокока. Медики ждут пациентов по адресу Песчаная 1А. Запись ведется по телефону 25-662. Госавтоинспекция Валдайского района предупреждает о высокой опасности на дорогах. В летний период из-за миграции на трассах все чаще появляются лоси, вес которых достигает 600 килограммов, и столкновение с ними грозит тяжелыми последствиями. Обычно аварии случаются в темное время суток. Если вы видите знак «Дикие животные», обязательно снижайте скорость. Проезжая лесной массив, будьте готовы остановиться. Ни в коем случае не сигнальте, не пытайтесь объехать Сахатова. Его поведение непредсказуемо. Помните, что лоси – стадные животные, за одним могут быть другие. Кроме того, в зоне действия знака водителя ждет крупный штраф за ДТП с животным. Прокуратура Валдайского района добивается возврата крупной суммы денег местной пенсионерке, ставшей жертвой телефонных мошенников. Речь идет о более чем 145 тысячах рублей, которые женщина 1967 года рождения лишилась еще в мае 2023 года. Тогда ей позвонили неизвестные и, применив стандартную схему запугивания, убедили, что ее сбережения находятся под угрозой. Под предлогом сохранения средств пенсионерка перевела все накопления на продиктованный злоумышленниками якобы безопасный счет. Женщина не стала мириться с потерей и обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе тщательной проверки надзорному ведомству удалось установить получателя денежных средств. Им оказался житель Хабаровского края. Прокурор незамедлительно подал исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. Суд изучил все материалы дела и полностью встал на сторону потерпевшей, удовлетворив требования прокуратуры в полном объеме. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: программа
1: предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Подросток сбегает из дома вместе со своей подружкой. Полиция оказывается бессильна. И тогда мать решает обратиться к двум старым знакомым, с которыми она когда-то встречалась. Чтобы у них был стимул искать мальчишку, она сообщает каждому из них, что именно он приходится отцом мальчику. Журналист, имеющий вечные неприятности с криминальными элементами, и школьный учитель, вечно помышляющий о суициде, вместе отправляются на поиски. Они и не знают, что искать им придется одного и того же человека. Саундтрек к фильму «Папаши».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Под Брянском ВСУ целенаправленным ударом атаковали автобус с юными футболистами из Гомеля. Погибла женщина, ранены 6 человек, включая 4 детей. Люди ехали на отдых в Геленджик. Сообщается также, что при ударе украинского дрона по АЗС в Курской области погиб мирный житель, а 3 человека пострадали. Кроме того, БПЛА противника атаковал машину в Беловском районе. Пострадал водитель. Тем временем наши военные уничтожили

0: средства, продукцию в химической промышленности, текстиль, одежду и обувь. Эти результаты тем ценнее, что добиваемся мы их в непростых условиях, подчеркнул министр. Деловой форум «Россия-АСЕАН» проходит 17 июня на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Сама организация создана в 1967 году. В нее входят 11 стран – Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Новые правила предоставления медорганизациям платных услуг начнут действовать в России с 1 сентября, следует из правительственного документа. Теперь дистанционно договор о платных медуслугах можно будет заключать как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении. Также изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре. Утвержденные правила будут действовать до сентября 31 года. Универсального секрета долголетия нет, но старению можно и нужно сопротивляться. Главное – не позволять мыслям о старости завладеть собой, заявил главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава Лео Бакерия. По словам кардиохирурга, одни рождаются стариками, другие в 90 лет чувствуют себя бодро. Они активны и работоспособны. Каждый человек уникален, каждый сам проживает свою жизнь, как бы он не был похож на своих родителей, дедушек и бабушек. У каждого свои радости, свои страхи, у каждого свой путь. Да, старение организма нельзя остановить, но ему можно и нужно сопротивляться. Старость начинается в голове, подчеркнул Бакерия. Курс доллара на сегодня 72.14, курс евро 83.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
2: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

веселый полицейский выдумщик Майкл Дули попал в беду. Его пытается убить известный наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но все не так просто. У Джерри Ли свой характер, и он работает только когда пожелает. К тому же собака принимает радостное участие в поломке машины Майкла, разгроме дома и его личной жизни. Саундтрек к фильму «К9. Собачья работа».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдай отметит День города. Празднование продлится 3 дня с 19 по 21 июня. Основные торжества развернутся в субботу. В полдень начнется шествие театрализованных колонн по Народной улице, а в час дня на Площади Свободы официально откроется праздничная программа с концертом и танцевальным перформансом. Хедлайнером вечера станет петербургский проект «Дан Сим». Их выступление запланировано на 22:30. Для детей в этот день проведут интерактивную программу «Легенды Валдайского озера» на Поляне сказок. А в воскресенье праздник завершится летним городским балом. В Валдае 18 июня пройдет масштабная диагностическая акция в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 5 вечера местные жители смогут пройти полное обследование организма всего за один день. Для взрослых прием будут вести невролог, кардиолог, онколог, эндокринолог. А для детей подготовлена отдельная бригада врачей, включая ортопеда и лора. Также флюорография, маммография для женщин и вакцинация от пневмокока. Медики ждут пациентов по адресу Песчаная 1А. Запись ведется по телефону 25 662.

рублей, которые женщина 1967 года рождения лишилась еще в мае 2023 года. Тогда ей позвонили неизвестные и, применив стандартную схему запугивания, убедили, что ее сбережения находятся под угрозой. Под предлогом сохранения средств пенсионерка перевела все накопления на продиктованный злоумышленниками якобы безопасный счет. Женщина не стала мириться с потерей и обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе тщательной проверки надзорному ведомству удалось установить получателя денежных средств. Им оказался житель Хабаровского края. Прокурор незамедлительно подал исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. Суд изучил все материалы дела и полностью встал на сторону потерпевшей, удовлетворив требования прокуратуры в полном объеме. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Леха Николаев, агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные рискованные дела. Он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения. Саундтрек к сериалу «Агент национальной безопасности».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Картов. Здравствуйте. 44 пассажира находились в атакованном вооруженными силами Украины автобусе с детьми в Брянской области, сообщили в Следственном комитете. Беспилотник атаковал транспортное средство на трассе А-240. В нем ехали учащиеся детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица Гомельской области, Беларуси. По предварительным данным, в результате случившегося погибла сопровождающая детей женщина. Еще 6 человек получили ранения, пострадавшие госпитализированы. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса. Речь идет о совершении террористического акта. В Министерстве иностранных дел России заявили, атака является еще одним кровавым терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, нелегитимный режим Киева перерождается в террористическую организацию. Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании бюджетного законодательства, согласно которому правительству разрешается принимать решения об увеличении объема источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета и об осуществлении государственных внутренних заимствований с превышением установленного предела внутреннего государственного долга. Срок погашения задолженности субъектов России по бюджетным кредитам переносится с 26 на 30 год, что позволит перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач. Документ направлен на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса, главной целью которого является бесперебойное финансирование приоритетных направлений расходов, таких как социальные обязательства, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также технологический суверенитет. Максимальное число банковских карт на одного человека ограничено 20. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. При этом Центробанк в отдельном

0: арендованных вездеходах, баги, снегоболотоходах, которыми можно будет управлять при наличии обычных водительских прав. Напомню, ранее управление легкой внедорожной техникой, снегоходами и квадроциклами категории А1 стало возможным по обычным водительским удостоверениям категории Б, С и Д, вместо ранее требовавшихся, но мало востребованных удостоверений тракториста-машиниста. Теперь, согласно новому закону, аналогичное право распространяется и на более мощную технику категории А2. Это соответствует мировым стандартам и в настоящее время применяется при временной аренде или прокате, что выгодно прежде всего для малого бизнеса в сфере туризма. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Судьба сводит двух отпетых мошенников – Фредди Бенсона и Лоуренса Джемисона, специализирующихся в качестве жиголо по болванию небогатеньких дам. В городке где-то на юге Франции Фредди сначала берет уроки у мэтра Лоуренса, но повздорив, коллеги заключают пари. Кто из них первый охмурит незнакомую богатую женщину? Тот остается в городе, а проигравший должен убраться. Предмет спора незамедлив – явиться в виде симпатичной и обаятельной миллионерши из Америки Дженнет. Саундтрек к фильму «Отпетые мошенники».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдай отметит День города. Празднование продлится 3 дня с 19 по 21 июня. Основные торжества развернутся в субботу. В полдень начнется шествие театрализованных колонн по Народной улице. А в час дня на площади Свободы официально откроется праздничная программа с концертом и танцевальным перформансом. Хедлайнером вечера станет петербургский проект «Дан Сим». Их выступление запланировано на 22:30. Для детей в этот день проведут интерактивную программу «Легенды Валдайского озера» на поляне сказок. А в воскресенье праздник завершится летним городским балом. В Валдае 18 июня пройдет масштабная диагностическая акция в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 5 вечера местные жители смогут пройти полное обследование организма всего за один день. Для взрослых прием будут вести невролог, кардиолог, онколог, эндокринолог. А для детей подготовлена отдельная бригада врачей, включая ортопеда и лора. Также флюорография, маммография для женщин и вакцинация от пневмокока. Медики ждут пациентов по адресу Песчаная 1А. Запись ведется по телефону 25-662. Госавтоинспекция Валдайского района предупреждает о высокой опасности на дорогах. В летний период из-за миграции на трассах все чаще появляются лоси, вес которых достигает 600 килограммов, и столкновение с ними грозит тяжелыми последствиями. Обычно аварии случаются в темное время суток. Если вы видите знак «Дикие животные», обязательно снижайте скорость. Проезжая лесной массив, будьте готовы остановиться. Ни в коем случае не сигнальте, не пытайтесь объехать Сахатова. Его поведение непредсказуемо. Помните, что лоси – стадные животные, за одним могут быть другие. Кроме того, в зоне действия знака водителя ждет крупный штраф за ДТП с животным. Прокуратура Валдайского района добивается возврата крупной суммы денег местной пенсионерке, ставшей жертвой телефонных мошенников. Речь идет о более чем 145 тысячах рублей, которые женщина 1967 года рождения лишилась еще в мае 2023 года. Тогда ей позвонили неизвестные и, применив стандартную схему запугивания, убедили, что ее сбережения находятся под угрозой. Под предлогом сохранения средств пенсионерка перевела все накопления на продиктованный злоумышленниками якобы безопасный счет. Женщина не стала мириться с потерей и обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе тщательной проверки надзорному ведомству удалось установить получателя денежных средств. Им оказался житель Хабаровского края. Прокурор незамедлительно подал исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. Суд изучил все материалы дела и полностью встал на сторону потерпевшей, удовлетворив требования прокуратуры.

0: слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
2: Пойми, мы не можем.

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Thank you.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдай отметит День города. Празднование продлится 3 дня с 19 по 21 июня. Основные торжества развернутся в субботу. В полдень начнется шествие театрализованных колонн по Народной улице, а в час дня на Площади Свободы официально откроется праздничная программа с концертом и танцевальным перформансом. Хедлайнером вечера станет петербургский проект «Dance Sim». Их выступление запланировано на 22:30. Для детей в этот день проведут интерактивную программу «Легенды Валдайского озера» на поляне сказок. А в воскресенье праздник завершится летним городским балом. В Валдае 18 июня пройдет масштабная диагностическая акция в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 5 вечера местные жители смогут пройти полное обследование организма всего за один день. Для взрослых прием будут вести невролог, кардиолог, онколог, эндокринолог. А для детей подготовлена отдельная бригада врачей, включая ортопеда и лора. Также флюорография, маммография для женщин и вакцинация от пневмокока. Медики ждут пациентов по адресу Песчаная 1А. Запись ведется по телефону 25-662. Госавтоинспекция Валдайского района предупреждает о высокой опасности на дорогах. В летний период из-за миграции на трассах все чаще появляются лоси, вес которых достигает 600 килограммов, и столкновение с ними грозит тяжелыми последствиями. Обычно аварии случаются в темное время суток. Если вы видите знак «Дикие животные», обязательно снижайте скорость. Проезжая лесной массив, будьте готовы остановиться. Ни в коем случае не сигнальте, не пытайтесь объехать Сахатова. Его поведение непредсказуемо. Помните, что лоси – стадные животные, за одним могут быть другие. Кроме того, в зоне действия знака водителя ждет крупный штраф за ДТП с животным. Прокуратура Валдайского района добивается возврата крупной суммы денег местной пенсионерке, ставшей жертвой телефонных мошенников. Речь идет о более чем 145 тысячах рублей, которые женщина 1967 года рождения лишилась еще в мае 2023 года. Тогда ей позвонили неизвестные и, применив стандартную схему запугивания, убедили, что ее сбережения находятся под угрозой. Под предлогом сохранения средств пенсионерка перевела все накопления на продиктованный злоумышленниками якобы безопасный счет. Женщина не стала мириться с потерей и обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе тщательной проверки надзорному ведомству удалось установить получателя денежных средств. Им оказался житель Хабаровского края. Прокурор незамедлительно подал исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. Суд изучил все материалы дела и полностью встал на сторону потерпевшей, удовлетворив требования прокуратуры в полном объеме. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин. Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай-ФМ. Популярные хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярно.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Волны настроения и

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

Желтая луна, желтый диск луны в небе высоко. Холод пустоты, стылой пустоты. В доме тишина, только дверь скрипит.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.